0: key to my heart.
1: Медленные буквы. Потому что не хотите, я хочу сказать, что сам подтвердил.